0: А ты его толоса. Ты же спач.
1: Camera 108, location is pushing high for a code 2 unknown problem. Control 2.
2: Camera 108, switching.
0: Oh, yeah.